0: Кипирцу! Прощай, Зиновий! Живой простис!
1: Прощай, Катеридушка! Прощай!

0: e Isolde, Ugazza, e Tapia. Сергей!
1: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
0: Дельце есть! Отворите!
1: Какое дельце?
0: Отворите! Так-то скажу!
1: Да, что тебе?
0: Пришел к вам книжку попросить.
1: Какую книжку?
0: Почитать.
1: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

Это чего-нибудь бывает, а не сам по себе. Ну, скажем, был бы у вас предмет со стороны, так как все другие делают.

дорогую Сергеза. Вот ключ. Скажи на мельницу. Отпиши Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Грех дома случился.

точно. Ох уж эти мне грибы на ботвине, как сказал Николай Васильевич.

0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо. Тихо.
1: Тебе померещится.
0: Нет. Нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет кто-то.
1: Слышу.
0: Спрячься где-нибудь. Это Зиновий Борисович, мой муж.
1: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

0: хорошо. Ну, ладно, как же побега-то умер?
1: Так умер, и похоронили с честью.